0: Te radijas. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad norint gelbėti Lietuvos krepšinį, neužtenka asociacijos prezidento Mindaugo Balčiūno atsistatydinimo. Šįryt Balčiūnas pranešė stabdantį savo įgaliojimus, o asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas teigia, kad pareigos pirmadienį bus perleistos dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Paulius Motiejūnas.
1: Pirmas žingsnis, tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįžkai buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėm, o tada jau planuoti, sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
0: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojantį trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčioninės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir Sovietų sąjungos nusikaltimų neigimo, prokuroras Reda Savickas siūlo skirti minimalias bausmes. Juraičiui 1,5, Švenčioniniai 2 metus realaus laisvės atėmimo.
2: Bausmė skiriama įvertinus visas aplinkybės ir asmenybės, vertinami patys nusikalstami veiksmai, atsižvelgiant tai siūlomos bausmės. Nei jie gailisi, kas būtų lengvinanti aplinkybė, nei buvo kažkokių sunkinančių aplinkybių. Šiaip ir pats nusikaltimas, kuo kalt Juraitis Švenčionė, yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų.
0: Prokuroras Reda Savickas. Už sovietų nusikaltimų neigimą buvusiam Jedinsvos lyderiui Valerijui Ivanovui prokuroras siūlo skirti 15 tūkstančių eurų baudą. Teisėsaugos duomenimis kaltinamiai veikia Rusijos ir Baltarusijos interesais, propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą, šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Tyrimo duomenimis Erika Švenčioninė ieškojo asmenų norinčių kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Anot teisėsaugos kaltinamų ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir KGB patvirtina byloje esantis valstybės saugumo departamento duomenys. Oficialiai pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Pirmajame etape bus pastatyti 2 išoriniai molai – pietinis, beveik 650 metrų ilgio ir šiaurinis, kiek ilgesnis nei 400 metrų. Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas sako, kad darbus planuojama baigti per maždaug 2 metus.
3: Tai dabar yra numatytos molų statybos 25 mėnesiai pagal sutartį ir pastačius molus ir išgilinus, nes yra numatytas ir gilinimas iki 4 metrų. Tuomet jau mes galėsime pilnavertiškai veikti kaip uostas, priminėti jachtas, pramoginius laivus ir ne tik, bet ir pasienio apsaugos ir kitos paskirties laivus.
0: Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas. Projekto vertė 38 milijonai eurų, iš jų 18 milijonų skiriama iš valstybės biudžeto. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai bei turizmui. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad uostas strategiškai svarbus ne tik Šventajai, bet ir visai Lietuvai.
4: Žinoma, ne tik Palangai, ne tik Šventai, bet visai Lietuvai, kaip jūriniai valstybei. Reikia suprasti vieną dalyką, kad Baltijos jūroje, kalbu apie Daniją, Suomiją, Švediją, Vokiečius, tos pačius, jie tikrai pas juos yra laivyba labai išvystyta. Tai čia bus nauja kryptis, kur galbūt pirmą kartą aplamai atplauks į Lietuvą ir pamatys, koks gražus yra mūsų kraštas. Tai be abejo, turizmo potencialas yra didžiulis.
0: Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Garsioji princesės Dianos keršto suknelė gruodį bus parduodama aukcijone Niujorke. Juoda, atvirais pečiais suknelė Diana vilkėjo 94-aisiais, tą patį vakarą, kai jos vyras, dabar jau karalius Karolis III, viešai prisipažino buvęs jai neištikimas. Manoma, kad už suknelę gali būti pasiūlyta iki 300 tūkstančių dolerių. Dalis pajamų bus skirta labdarai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, šią naktį vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 16 valandų 5 minutės.
5: Laida rusų kalba. Микрофон у студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Литва окажется под прицелом российского ядерного оружия, если позволит союзникам разместить такое оружие на своей территории. Клайпедская русская община «Лада» проводит конкурс «Территория талантов» и «Погода на неделю». На этой неделе цена на нефть преодолела отметку в $100 за баррель и сохраняются высокие цены на топливо. Президент Гитанас Науседа говорит, что льготу по акцизу на топливо следует применять только в том случае, если ситуация с ценами на горючее станет критической. По его словам, такое решение обойдется дорого, и из-за этого пострадают другие сферы. Министр финансов Таурос Валис говорит, что не следует принимать никаких мер до тех пор, пока цена на нефть не будет превышать $100 за баррель как минимум 5 дней подряд. Министр обороны говорит, что Литве не следует реагировать ни на какие заявления из Кремля. Так Роберт Асконас прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Литва окажется под прицелом российского ядерного оружия, если позволит союзникам разместить такое оружие на своей территории. Российское ядерное оружие будет направлено на Литву, если власти не этой страны разместят на своей территории ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации в интервью российскому Первому каналу. Очевидно, что на Запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на Восток, то есть на нас, цитирует Пескова Интерфакс. Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия. Это будет очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности, заявил представитель Кремля. У политолога Бернареса Ивановаса такие заявления не вызвали удивления. Насколько я понимаю, вас вот эти заявления Пескова не удивили. Почему? Почему это ожидаемо?
6: Не удивили нисколько. Ну, потому что это уж, как говорится, последний такой рубеж. Военный преступник Песков пугает ежа голой задницей. Иначе не скажешь. Наверное, забыл, что его кураторы из Китая говорили про использование ядерного оружия. И если бы он это бы вспомнил... Хотя он, наверное, не хочет этого вспоминать, хотя прекрасно все знает. Он бы должен был бы заткнуться и помолчать. Но ведь нужно содрогать воздух и нужно, конечно же, работать на пропаганду свою. И ту, которая, конечно же, и в Литве очень неплохо поставлена, к сожалению. И да, про кремлевские разные рупоры будут рассказывать, что нам нельзя обеспечивать свою безопасность, потому что, не дай бог, Путин сбросит какую-то атомную бомбу. Но Путину тоже надо бы напомнить, если он посмеет сбросить атомную бомбу до Литвы, Калининграда тоже не будет.
5: Там же не только как бы атомная бомба прямо может иметься в виду, там другие виды ядерного оружия тоже бывают. Стоит ли опасаться вот этих заявлений как-то?
6: Как говорится, опасаться нужно не этого. Опасаться нужно того, что не сделано как домашняя работа, да, по поводу нашей внутренней безопасности и вообще восприятия угроз. Вот. Надо этим заниматься и меньше слушать, что говорят разные такие военные преступники. С другой стороны, если мы слышим нечто подобное, значит, правильной дорогой идем. Значит, надо в том же направлении продолжать.
5: Как вы думаете, вот там было написано, что сейчас Литва станет, значит, целью для ядерного оружия. А раньше не было ли у России таких мечт?
6: Вот именно. Литва всегда будет целью для России. Если Россия бы могла, агрессивная империалистическая Россия, я говорю о в таком формате, да, этого государства, она бы, конечно же, проглотила нас и не задумалась даже. Но она не может. Поэтому остаются вот такие заявления военного преступника Пескова.
5: Говорил политолог Бернарес Иванувас. После того, как из-за ущерба, нанесенного бурей, восстановление энергоснабжения затянулось, вчера подал в отставку руководитель компании «Энергиюскирстим Операторюс» Риналдос Радвила. Президент Гитанас Науседа говорит, что это не решит проблемы электросетей. По словам главы страны, необходимо изменить подход, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. После обрушившейся на Литву в конце августа бури электроснабжение все еще не восстановлено у 50 клиентов «Энергиюскирстим Операторюс». По словам представительницы компании «Раз и Йод Кения», подавляющее большинство клиентов, до сих пор остающихся без электричества, проживает в Зарасайском районе. ЭСО рассчитывает завершить работы по восстановлению электроснабжение сегодня. Она также утверждает, что компания получила более 7 тысяч заявлений от жителей с требованием возместить прямой ущерб, понесенный из-за затянувшегося отключения электричества. Почти 3 недели назад страну накрыла мощная буря, и некоторые политики из-за слишком медленного восстановления электроснабжения призывали руководителей энергетического оператора с ее акционерами Игнитис Группе взять на себя ответственность. В то же время премьер-министр Миндуга Синкевичус признает, что с последствиями обрушившейся на Литву бури справляется недостаточно оперативно. Во время правительственного часа в Сейме он заявил, что необходимо укреплять готовность к будущим бурям. По словам премьера, для этого можно было бы приобрести больше генераторов, прорядить просеки, а также обеспечить более быстрое строительство подземных линий электропередачи. Сегодня отмечается 25-я годовщина теракта 11 сентября. В результате атак в США погибли почти 3000 человек, среди них гражданка Литвы и несколько американцев литовского происхождения. Обстоятельства трагедии остаются актуальными и по сей день. Связанные с группировкой Аль-Каида экстремисты захватили 4 пассажирских самолета и направили их в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Один самолет потерпел крушение в Пенсильвании. Всего погибли 2977 человек. С понедельника молодые семьи смогут подавать заявление на получение государственной помощи для приобретения первого жилья. Заместитель министра социальной защиты и труда говорит, что прием заявлений не будет прекращен, и все жители, желающие получить помощь, смогут их подать. На это планируется выделить 6 миллионов евро. Весной министерство объявило прием заявлений на получение жилищной поддержки для молодых семей, людей с инвалидностью, одиноких родителей и других жителей, однако прекратила его через 10 минут после того, как закончились предусмотренные средства. Прием заявлений на получение поддержки будет открыт с понедельника в 9 часов утра до пятницы 12 часов дня. Заявления подаются в администрацию самоуправления, на территории которого планируется приобрести жилье. По словам председателя правления Банка Литвы Гедимина Шимкуса, Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы подорожавшая из-за конфликта на Ближнем Востоке энергия не привела к росту цен на другие товары и услуги. Однако Шимкус не берется прогнозировать дальнейшие действия банка, поскольку, по его словам, решения по процентным ставкам принимаются на основании самой последней информации. В этом году запланировано еще 2 заседания правления Европейского центрального банка в октябре и декабре. Прокурор предлагает признать пророссийскую активистку Эрику Швенчонине виновной в оказании помощи другому государству и деятельности против Литвы и назначить ей реальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Такое наказание прокурор Реда Савицкас сегодня предложил в своей заключительной речи в Вильнюсском окружном суде. Другому обвиняемому по делу Казимиросу Юрайтесу государственный обвинитель предлагает назначить 1,5 года тюремного заключения. Валерию Иванову прокурор предложил назначить штраф в размере 15 тысяч евро. Клайпедская русская община «Лада» объявляет набор на детский конкурс «Территория талантов», который проводится с целью поддержки творчески одаренных детей, развития их способностей, создания условий для самореализации и обмена творческим опытом, говорит руководитель «Лады» Светлана Васечкина.
7: Этот конкурс проводится впервые. У меня был большой проект, огромный, который 20 лет существовал. Он назывался «Снегурочка года». И там принимали участие девушки от 15 до 20 лет. А в этот раз я решила обратиться уже к детишкам, которым от 8 до 13 лет. И мне интересно с ними работать, потому что они хотят еще пока что и показать свои таланты, и выйти на сцену, и обменяться творческим опытом. И я хочу развить в них уверенность в себе, артистизм, сценическую культуру, потому что нам очень сейчас этого не хватает. Это впервые. Я долго над ним работала, 2 года почти я его вынашивала, как говорится. Ну вот уже теперь созрела.
5: Ну, замечательно. А какие таланты будете развивать? Там, наверное,

0: не только песни и пляски.
1: Понимаете, развивать, мы не можем развивать таланты, потому что они или есть у ребенка, и он уже посещает какие-то творческие коллективы, или его нет. Поэтому с нуля, конечно, сложно тут что-то сказать. Если мне приведут ребенка, они говорят, мы не знаем, что он умеет, и не знаем, что он может, посмотрите и развейте. Такого не может быть. То есть ребенок должен иметь хоть какую-то базу, то есть уже у него есть какие-то направления творческие, ну, например, музыкальные. Вот у нас будет несколько номинаций в этом конкурсе. То есть ребенок может представить одну или две номинации, ну, в зависимости от того, как они хотят. Музыкальные. Это он может исполнить песни на выбранную тему конкурса. Или игра на музыкальных инструментах. То есть каждая номинация будет оцениваться отдельно. Мы не можем выбирать, если ребенок танцует, поет или читает стихи, одинаково оценивать. То есть будут отдельно номинации оцениваться. Далее будет танцевальный конкурс, номинация такая. То есть это или сольное выступление, либо выступление с группой поддержки. Спорт. Это показательное выступление по любому виду спорта. Например, ребенок ходит на гимнастику, аэробику, единоборство, художественную гимнастику. То есть и они могут показать какой-то свой номер. Они работают, естественно, конечно же, со своими тренерами, и они как-то им подскажут что-то и так далее, и так далее. Прикладное искусство. Это предоставляются творческие работы, выполненные участником самостоятельно. Это или рисунок, декоративно-прикладное, поделки, лепка, вышивка, другие виды художественного творчества, все что угодно. А во время конкурса мы будем давать задания, потому что иногда родители идут на хитрость, сами помогают детям что-то делать или рисовать, и ребенок только как бы будет представлять непонятно чье творчество. То есть вот таким вот образом. Цирковое искусство. Уже у меня есть несколько детишек, которые посещают цирковые студии и которые покажут свой жанр этот цирковой. Или жонглирование, эквилибристика, клоунада, фокусы, оригинальные, пластические номера и другие. Художественное чтение. Есть ребенок, который не поет, не танцует, но он великолепно читает стихи. И это будет еще одна номинация. Вот такие номинации. То есть мне хочется показать зрителю, показать городу, показать, если получится, вообще в Литве, показать, что у нас очень талантливые дети, и что, ну, и нужно развивать это, и нужно отправлять детей в эти творческие всевозможные коллективы и так далее. Потому что сейчас, к сожалению, такая проблема, что в школах не очень много кружков, коллективов каких-то и так далее. Как-то больше сейчас идет направление на обучение детей, то есть на академическое обучение. А вот творческое развитие, вот идите в кружке, вот идите туда, и родители не очень-то водят своих детей. Есть, конечно, может быть, даже 50% родителей, которые своих детей отправляют в какие-то творческие коллективы. Но этого очень мало, потому что нам нужны еще не только умненькие, но еще и развитые вот в этом направлении наше поколение следующее, которое за нами придет. Очень хочется, чтобы дети не погружались в гаджеты, в телефоны и, в конце концов, а хочется, чтобы они как-то самовыражались творчески.
0: На какое количество вообще участников вы рассчитываете? Ну, чтобы вот приблизительно иметь представление о масштабах, так сказать, конкурса.
1: Ой, не могу точно сказать, потому что первый блин может быть большим и поджаренным комом, но человек 15-20 хотелось бы видеть у себя хотя бы так. На первом этапе. Вот хотя бы первый раз.
0: Я понимаю, что вы, в принципе, на Клайпеду рассчитываете, но если из других городов, например, кто-то подъедет...
1: Я буду счастлива, потому что охватить не только город, но и охватить другие города, потому что везде, если кто-то захочет принять участие... У меня из Вильнюса ездит несколько детишек, уже заявки поданы из Вильнюса.
0: А с возрастной группой вот как? Ограничения какие-то есть?
1: Понимаете, так объясню. Уже начиная где-то с 14-15 лет, детей невозможно... Можно привлечь, но невозможно заставить что-то делать, то, если они чего-то не хотят. А если тем более, что они не очень сильно занимались какими-то творческими профессиями, то есть не получали там танцевальном коллективе, вокальном или музыкальной школе, то они вообще ничего не хотят. А уже в такой возраст... Почему я закрыла проект? проект «Снегурочка года», потому что уже девушки этого возраста, они уже не хотят принимать, они не столько не хотят принимать участие, они хотят выйти на сцену, они хотят себя показать, но они не хотят трудиться. А ведь каждый конкурс – это труд. Надо к нему подготовиться. То есть нужно затратить какие-то ресурсы, какое-то время, какие-то средства. Нужно на это на все затратить все. А мой конкурс этот, «Территория талантов», он направлен больше на детишек с 8 до 13 лет. Это как раз тот возраст, когда и родители, и дети хотят выйти на большую сцену и себя показать.
0: Говорила руководитель Клайпедской русской общины «Лада» Светлана Васечкина. Бронзовая медалистка чемпионата Европы по плаванию среди людей с инвалидностью Габриэля Чеповичути отказалась фотографироваться с российской спортсменкой, завоевавшей золото. Литовская спортсменка в заплыве в классе С5 на дистанции 200 метров комплексным плаванием улучшила свой результат в карьере и финишировала третьей. Спортсменка заявила литовскому радио, что участие российских и белорусских спортсменов со своими флагами и гимнами в паралимпийских соревнованиях вызывает у нее отвращение и является неприемлемым. Официально начинается строительство молов морского порта в Швентое. На первом этапе строительства планируется возвести два внешних мола порта. Длина южного мола составит почти 570 метров, а северного немногим более 400 метров. По словам руководителя порта Швентое Мендугаса Скритульскаса, работы планируется завершить примерно за 2 года. Стоимость проекта 38 миллионов евро, 18 миллионов из них средства государственного бюджета. Установленный порт в Чентое будет приспособлен для прогулочного судоходства, парусного спорта, рыбалки и туризма. По словам мэра Паланги Шарона Савайткуса, этот объект имеет стратегическое значение не только для Чентое, но и для всей Литвы. О погоде на ближайшую неделю нас познакомит старший синоптик гидрометеорологического центра Маргарита Кирклюскайте.
2: В субботу погоду Литвы будет обуславливать северо-восточная часть антициклона. Ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут лишь местами, преимущественно по юго-востоку страны. В ночные и утренние часы в отдельных районах повиснут туманы. Ветер западной четверти, ночью слабый, а днем умеренный. Температура ночью понизится до 6-11, местами до 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса. В воскресенье через Литву будет продвигаться атмосферный фронт. Облачность увеличится, небольшие прояснения – возможны в юго-восточных регионах страны. Ночью кратковременные дожди будут фиксироваться на Взморье и Жемытии, днем в западных и северных районах Литвы. Умеренный ветер повернет с юго-запада юга. Температурный фон изменится мало. Ночью будет от 6 до 11, на побережье от 12 до 14 градусов тепла. Днем вернемся к 16-20 градусам. В понедельник ночью дождевые облака будут обволакивать небосклон северной части Литвы, а днем дождевые облака уже распределятся почти по всей стране. Количество выпадающих осадков увеличится. Ветер повернет с юго-запада, будет умеренным, станет немного теплее. Ночью ожидается от 10 до 15, днем от 17 до 22 градусов тепла. Во вторник будет преобладать облачная погода, но вероятность дождя значительно уменьшится. Правда, при слабом ветре и большой влажности в ночные и утренние часы в большинстве районов сформируются густые туманы. Днем их разгонит юго-западный ветер, который усилится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью понизится до 8-13, на Взморье до 15 градусов тепла. Днем все еще порадует тепло 17-22 градусов. В среду к нашей стране подойдет новый атмосферный фронт, но облачность по сравнению со вторником станет менее значительной, особенно больше прояснений будет по востоку Литвы. Ночью дожди пройдут на побережье, а днем по западу и центральным районам страны. Ветер южный, юго-западный, от умеренного до порывистого. Местами он усилится до 15 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а днем составит 16-20 градусов. Четверг прогнозируется дождливым, особенно в ночные часы.

0: есть с каждым днем будет все меньше, а дождей в эти дни не ожидается. Температура ночами распределится от 10 до 14-15 градусов тепла. Днями придется наслаждаться уже теплом в 18-19 градусов.
1: Говорила старший синоптик гидрометеоцентра Маргарита Кирклиускайте. И еще раз о погоде на завтра. Сегодня ночью местами пройдет кратковременный дождь, ветер слабый, температура от 6 до 11, местами до 15 градусов тепла. Завтра днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер западных направлений умеренный, днем температура поднимется до 16-21 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 26 минут.